月望个地的烈望来时日和我心за рок ярким бабу брак куштын хуш кудайк бирин намусе шерефе рассене шенгал намусе пешероже жиана курдустан эй кечу хортенме эй лаванин курдустан